Наступаем 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как он горит, не отделяет свою судьбу от него. Какой бы стороной не барахтались на нашем время, радостно и больше, каждый человек принимает на свою душу часть того, что он переживает. Позади отшел.